0: سقال تسكت
1: Ты не сказал, что я сказал, что я сказал, что я сказал, что я сказал, что я сказал, что я сказал, что я сказал.